0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Чанга, чуанен, нендом, гейм, нендом.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.